Знам, тузе не знам. Каштейн, рапштейн, конопиште, милотице, фридлан, трабик, козиградик, чепенице, хелштейн, терштейн,